0: Ищите сок Вифрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
4: Реклама на Авторадио.
5: 0 777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Құтпан таңыздар, мінінде барыңыздарға салам айтып, жаңы күнді қайрадан баштап отырауыз, қайрадан біз келі отырауыз, сіздер дағы қайрадан емі ойғаным тұрып бергілі.
2: Всем доброе утро, пока город только набирает обороты, мы уже готовы зарядить вас энергией на весь день, дорогие наши друзья. Просыпайтесь красиво, ну, с улыбкой, любимой музыкой, конечно же, хорошим настроением. С вами, как всегда, утренний лайф, у микрофона Аскат и Диана, и готовы сегодняшний ваш четверг, так скажем, приукрасить немного.
1: Экинчи июль, гунго бейшемби, демек, бұл гунго сіздер үчін біз даярдап қойған соң керекті малыматтар бар, андан сырткары байгелеріміз бар, анан таңқы лайфтың албетте башқы демөртісі барда.
2: Обязательно, да, продолжаем знакомить вас с жилым комплексом «Восток-7», друзья, от строительной компании «БРК Групп», да. И, Аскат, как ты считаешь, почему сегодня люди так тщательно выбирают жилье?
1: Эми, менимче, биринчиден баары бир кандай болгон күндө дагы мүмкүнчүлүгүнө жараша издейт. Анан азыр сатып алууда адамдар анын баасына эле эмес, жашоо үчүн түзүлгөн шарттарга дагы көңүл буруп баштабады. Коопсуздук, ыңгайлуу жайгашкан жери, сапаттуу курулуш, өнүккөн инфраструктура мунун баары бүгүнкү күндө эң маанилүү критерийлердин бири болуп калды го дейм.
2: Вот-вот, именно, я с тобой полностью согласна. И поэтому Восток 7 создаётся как современный микрорайон, где прям, ну, всё продумано для комфортной жизни. Здесь представлены квартиры от 40 квадратного метра с удобными планировками. Приобрести их можно в беспроцентную рассрочку до 55 месяцев с первоначальным взносом всего от 15%. Вот такие вот комфортные условия для наших слушателей.
1: Дал ушел БРК Курлыш компаниясы, Танкалаевтын башкы демөрчүсү. Демөрчү болгондон кийин, демек, сөзсүз белеги болот. 3 сааттын ичинде ким мына ушул башкы демөрчүнүн белегине ээ болот экен, аны уақыт көргөсүн. Анда сапраз залдын көздөй улантып, майрамдык календарды көздөй жөнөйлү.
2: Обязательно, да. На часах уже 7:09. Просыпаемся, друзья, это утренний лайф.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня четверг, друзья, 2 июля, и оказывается, вот сегодняшний день тоже богат на такие вот прекрасные праздники. Например, сегодня отмечаем день такой вот необычный, можно сказать, да? День дирижабля.
2: Я?
1: Дирижабль гудукэнэй.
2: А он не ли?
1: Дирижабль, вот летательный аппарат.
2: А-а-а.
1: Вспомнил, в прошлый раз я тебе еще про него рассказывала.
2: Ой, дергайся,
1: да, да, да. Когда-то эти вот величественные воздушные гиганты, да, считались транспортом будущего и символом технического прогресса. Сегодня дирижабли встречаются гораздо реже. Даже я не знаю, где их можно встретить. Мне кажется, нигде.
2: Но по-прежнему. Гордым дегендер купе? Гордым депа, гордым дешет.
1: Может, в музее каком-нибудь?
2: Жо, мындай, өздердерімдай, білбейм, бір башқача жағдайда жүрген адамдар болтқо. Ана мен көргі, ма мен гордым депаным беріклер анды әлді албайлы, шындай болу өрет қош жағылып.
1: Но ты знаешь, почему сейчас дирижаблей-то нету? Потому что самолеты оказались намного быстрее них. После них придумали самолеты, вот оказались они быстрее. И еще и после пожара немецкого дирижабля еще в 1937 году решили, что данный вид летательного аппарата, он такой вот небезопасный. Из-за этого решили убрать их все.
2: Ақыл мен келді, адам затқа ұшындай пайдасы келі отқан болса, онда оқымыштыларды ле тұрлен ерсе қылды ұш керек өзі.
1: Мен тоже надеюсь.
2: Екінші ел достар, дағы бір соның күн екен, бүгін дай, күтусіз білек қылу күн екен. Мен деп қой, жаңағы сюрприз, деп шыға қалмай өз барлығы бір ұшыл нәрсенен, дай, бірақ шындап жақсы жағынан болыш керек екен. Оған адамды қуанта тұрғандай болыш керек екен. Егер де сіз жақыныңызға көптен бері ұшындай күтусіз білек жасайлық болсаңыз, онда бүгін сон мүмкіншілікке Майрам Нұрматына бір таңғалдырып қойыңыз.
1: Самое главное, да, делать приятные сюрпризы, друзья. Не будет лишним, я думаю. Также сегодня день малинового чизкейка. Какой чизкейк тебе нравится больше всего?
2: Мен андай ал бұл деп таңдай бірбем ғой, берген жей бірем.
1: Да. Вот, ну сегодня можешь по-другому отметить, какой сегодня, 2 июля, да, и приобрести после, не знаю, во время обеда, может быть, после работы, да, выйдешь и пробуешь малиновый чизкейк. Отличный повод попробовать, да, те, которые еще не пробовали, этот прекрасный десерт. Ну, я думаю... И день будет намного ярче и вкуснее.
2: Айвай, билгенчи дейлі, мұрда кейін деп жүрген дейлі бар, Валорейнде. Яна, тату сатқан жерде.
1: А, какая разница между тем, кто пробовал, и тем, кто не пробовал еще? То есть, ну, со стороны это как-то заметно, что ли?
2: Жоқ, мысал үшін, мұрда, атайын, малина менен жешім керек деген нәрсе жоқ, қаландай, түшкелдері жей білесің да. А бүгін ұшы, малинадан жасалғанын ғана іздеп, дай. Өзінші бір темаға лайықты, майрамға лайықты ол қош кіріккен
1: да. Да, да, обязательно.
2: Дағы бір соным майрам, ел аралық спорт журналистерінің күні екен.
1: Ой, классно.
2: Менімше азыр елдің бардығы спорт журналистерінің әлі озын қарап отырушат. Қандай ол кетеді, не ол кетеді, не ол тұр деп өлетші. Біз дағы өз кезегінде кездесеміз Бақайды бүгінгі майраммен құттықтайлы.
1: Да, обязательно поздравляем. И всех тех, кто связан с этой профессией, тоже обязательно поздравляем. Знаешь, я думаю, можно поздравить еще всех фанатов футбола. Есть те, которые прям не спят, не отдыхают и смотрят матчи каждый день.
2: Менде мысалы үшін мындай да, менде де мындай қызығып көріп қаламын кедечі. Бірок, мысалы үшін түнгі сағат 2-де бола тұрған болса, мен қараймындағы, мен ертең менен азыр ұқтай берейін, ертең менен жиынтығын бәрі интернет деген азыр кенен ғой.
1: Я думала, ты хотя бы этот повторный смотришь.
2: Алмат Булағы деген кенен ғой, мен ошол жақтан көріп алам деген нәрсе менен, мен аға уақыт құратпай екен да. Егер осы үшін аңды көріп, буду с ним где-то.
1: Ну, соблюдаешь такую вот золотую середину, да? Не чересчур фанат. И как бы не забыл, да, то, что есть у нас сейчас чемпионат мира проходит, точнее. И вот так вот следишь. Ну, тоже неплохо. Сон превыше всего, конечно.
2: Ну, что да. Иртек Миранның күрерті тұрып, Дианан Джанны Гелиште, или иду, шо жерде, чем. Оқырмандар, сіздер да ойғонып тұрып, біздің қатарға қошылыңыздар. WhatsApp номер 07-109-118-118. Жазу алыңыздар, алдыда ойындарда керек болады. Анан ұшырашқандар азырынша дейірлік жоқ. Кеше Тюнер футбол горушка на шесть пиздеклят.
1: Обязательно справляемся, чтобы поднять настроение скату, друзья. Утренний лайф на Авторадио продолжается, а на часах уже 7:26.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Нацбанк предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестные распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности предоставляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с физлицами. В Кыргызстане с 1 июля начали штрафовать таксистов без лицензии. Как напоминает ГОБДД, штраф для физлиц составляет 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов. По всей республике уже проходят рейды. Водителей-нарушителей, подключенных к крупным агрегаторам, оперативно блокируют в системах приема заказов. На сегодняшний день разрешительные документы получили уже более 20 тысяч таксистов, а сам процесс максимально упрощен. Оформить лицензию можно онлайн через приложение «Тундык». С 3 июля запускаются сезонные прямые рейсы по маршруту Астана-Тамчи-Астана. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, самолеты казахстанского лоукостера будут летать до 31 августа дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Направление рассчитано на период летних отпусков. Кроме того, уже действует аналогичный сезонный маршрут из Алматы. Программа стартовала 18 июня и продлится до 30 августа. Полеты осуществляются по четвергам и воскресеньям. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Высокульской области днем плюс 19, в Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается плюс 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Кап. Мирбек Атабеков мөлмөлүм деген сонун эрдести менен эми сүйүктүү адамыңды кантип тандаш керек жөнүндө сонун маалымат жардам берди окшойт. А биз сиздерге батирди кантип тандаш керек экен жөнүндө айтып берели деп атабыз.
1: Когда вот выбираешь квартиру, да, важно понимать, насколько качественно построен дом. Ну, по крайней мере, вот в наше время.
0: Ооба, бул жагынан БРК Групп курулуш компаниясы алдыда, анткени бул маселеге өзгөчө көңүл бурат. Комплекстеги үйлөр монолиттик технология менен курулуп, заманбап желдетүүчү фасадтар жана декоративдүү таш менен капталат. Подъезддер дизайнерлик жасалгалоо менен бүткөрүлүп, имараттар архитектуралык жарыктандыруу менен жабдылат. Батирде 3 метрлик бийик шыптар, панорамалык терезелер жана жашоо үчүн ыңгайлуу пландоолор каралган. Мындай чечимдер үйдү жарык, генен жана жайлы угулат.
1: Вот такие именно детали сегодня и формируют современный уровень комфорта, друзья. Ну а для вашего комфорта мы для вас ставим только лучшие музыкальные хиты, а прямо сейчас будет игра.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Котормочулук өнөрү барлар, орусчадан кыргызчага менден башка эч ким котормойт деп өзүнө ишенгендер дал ушул оюнга кош келиңиздер. Алдыда белгилүү орус жарлардан үзүндү угузабыз. Ошол үзүндүн эле кыргызчага которуп койсоңуз, сонун оюндун демөрчүсүнөн белек аласыз го.
1: Мы для вас подготовили уникальные тропические необычные соки от компании V-Fruit. Сок V-Fruit от торговой марки Вкусновом разливается непосредственно в локации сбора урожая окрестности города Хошимин, что и делает, да, его качество и вкус неповторимым шедевром и гордостью в индустрии тропического сока Вьетнама, друзья. Сок V-Fruit от Вкусного представлен самыми вкусными, востребованными и продаваемыми видами. Это со вкусом манго, ананас, апельсин, коктейль из тропических фруктов, мангустин, маракуйя и, конечно же, личи. И именно сейчас у вас есть уникальная возможность выиграть целых 2 блока вкусного сока от компании V-Fruit.
0: Мына, беремес. Бүтүндөй 2 блок суусундук. Менимче жайдын аптабында бул сонун керектүү жана пайдалуу белек. Эми ушуну утуп алыш үчүн эмне кылыш керек достор? Алдыдагы тапшырманы кыргызча которуш керек. Тапшырманы койгонго мен даярмын. Силер угам десеңер коюп берейин.
1: Да, кстати, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо отправлять свой перевод на кыргызский язык. Итак, слушаем композицию внимательно.
3: Знаешь, в твоих зеркалах мы стали слишком чужими.
1: Мне кажется, за всю нашу игру это самый короткий отрывок из песни, да?
0: Анан дагындай ойлондура турган саптар чыгыш керек экен бул жерде, э?
1: Обязательно, да.
0: Эгерлимде бүгүн романтикалык багытта которосуңар.
1: Знаешь, в твоих зеркалах мы стали слишком чужими. Ну, немножко грустная романтика, к сожалению. Но, тем не менее, вам необходимо именно эти отрывки, этот отрывок, да, из популярной песни «Зеркала» перевести на кыргызский язык. И тот, кто переведет, самое главное, верно, да, грамотно и, возможно, где-то необычно, получит целых 2 блока вкусного сока от компании V-Fruit.
0: Салтка алайык, эми аныктап алалы, канчанчы туура жоопко белек берели, Диана?
1: Азырсыз 25 болуп тур да.
0: 25 болуп тур, ооба.
1: 5-чи көрүп.
0: 25 эмеспи? Кананда 5-чи угарман сиз болуңуз, анан эң башкысы которууңуз кыз жакшы болсун, туура болсун. Болду, 2 блок суусундук сиздики болот экен. WhatsApp номер десиңиздерге салалы, 0709-118-118.
1: Отправляйте, будем ждать.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Нацбанк предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестные распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности предоставляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с физлицами. В Кыргызстане с 1 июля начали штрафовать таксистов без лицензии. Как напоминает ГОБДД, штраф для физлиц составляет 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов. По всей республике уже проходят рейды. Водителей-нарушителей, подключенных к крупным агрегаторам, оперативно блокируют в системах приема заказов. На сегодняшний день разрешительные документы получили уже более 20 тысяч таксистов, а сам процесс максимально упрощен. Оформить лицензию можно онлайн через приложение «Тундык». С 3 июля запускаются сезонные прямые рейсы по маршруту Астана-Тамчи-Астана. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, самолеты казахстанского лоукостера будут летать до 31 августа дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Направление рассчитано на период летних отпусков. Кроме того, уже действует аналогичный сезонный маршрут из Алматы. Программа стартовала 18 июня и продлится до 30 августа. Полеты осуществляются по четвергам и воскресеньям. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
5: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекит кейчи.
6: Сметана и зелень божественно!
7: Это пиво!
6: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Подай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995 802 888.

0: Диана жакшы көрүп угуп, анан Дианадан кийин мен угуп баштаган десең, Гүлчү жаным Азат Раймирдиевтен. А биз болсо буга чейинки кручу, верчу, перевести хочу оюнунун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Диана, байкасаң бүгүн дээрлик котормонун бардыгы мындай окшош экен да. Бир сүйлөм, бир сүйлөм экен, анан бардыгы мен билем деп башталыптыр. Кээ бири болсо бир угарманыбыз билесиңби деп баштаптыр.
1: Ну, молодцы, на самом деле, много переводов получили, да, и прям все, наверное, захотели соки от WeFruit, но, тем не менее, выбрали очередного нашего победителя. Баня, чей номер заканчивается на 407, мы тебя поздравляем, именно ты выигрываешь целых два блока вкусного летнего освежающего сока от компании WeFruit.
0: Алими, бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айтып, мындай сокту сиз дагы таанта аласыз. Кыргызстандагы бардык дүкөндөрдөн сурасаңыздар, WeFruit'тун суусундуктарын табасыздар.
1: Всё верно. А прямо сейчас вас ждёт очередная игра и подарочки обязательно.
2: Нейрофакты.
1: Да-да, игра у нас называется «Нейрофакты». Подготовили для вас подарочки от БРК Групп. Хочу напомнить, что вместе с БРК Групп мы каждый день дарим вам подарки, а именно крутой мерч, там находится качественный блокнот, ручка с запасным стержнем, обязательно это, там есть флешка и такой, знаешь, такой инстаграмный, можно сказать, термос.
0: Сөз түрдө мына ушунун бардыгын биз менен чогуу болуп, кызыктуу оюндарга катышып, БРК Групп компаниясына фирмалык белектерди утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми жуманын эң чоң белеги жума күнү ойнотулат экен, Диана. Бул биз берип аткан күнүмдүк белектер мындай эле чет эл экен. Дагы жуманын башкы байкеси бар экен, ошондуктан биздин эфирден эч кайда алыстамай. Жок, достор.
1: Мы продолжаем знакомство с проектом «Восток-7». Предусмотрен закрытый двор без автомобилей. Это значит, что дети смогут безопасно играть на современных площадках, а взрослые спокойно отдыхать, гулять по благоустроенной территории. Все удобства для вас, друзья.
0: Дал ушул Таңкылаевдин башкы дем өрүтүсү болгон жана сизге белек бере турган биздин өнөктөшүбүз тууралуу фактыларыбызды даярдап койдук.
1: Обязательно, да, подготовили, как всегда, два факта. Вам необходимо нам на WhatsApp номер 0709-118-118 написать, которые из фактов реально существующие, а которые это выдумка искусственного интеллекта. И самый внимательный, да, кто нас слушал в течение вчерашнего эфира, в течение сегодняшнего эфира, получит подарочки от БРК Групп.
0: Анамесе, фактылар кезек бере берели?
1: Да, обязательно.
0: Кеттик.
2: Факт номер.

0: 1.
1: 15% первоначального взноса предусмотрен при покупке квартиры в жилом комплексе «Восток-7» в рассрочку.
0: Факт номер 2.
1: 1 год БРК «Групп» работает в строительной сфере. Который из фактов правдивый, друзья? Отправляйте к нам на WhatsApp номер свои ответы 0709-118-118, а через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.

0: Автомонитор.
1: 8:43 мен достор, Барбаросунун жолдорундагы жагдайларга башпагалы. Дагы бир көчө ремонт иштери үчүн жабылды. Бул нерсе тыгындарды көбөйтөт жана сиздин маршрутуңузду алдын ала пландап алганга дагы шарт түзөт эмеспи. Жибек жолу көчөсү Турузбеков бөлүгүнөн баштап Үмүтәлиев бөлүгүнө чейинки аралыгы ремонт иштерине жабылды. Буга чейин Үмүтәлиев көчөсү менен Жаш гвардия бульварына чейинки Жибек жолунун аралыгы жылулук тармагынын ремонтуна байланыштуу жабык эле. Эми мына ушул бөлүк дагы узартылды. Бул эмнеден кабар берет? Ушул аймактардан колдон келишинче айланы өткөнгө аракет кылыңыз, же болбосо маршрутту алдын ала эртерээк пландап алыңыз. А сиз шаардын кайсы бөлүгүндөсүз? Ал жакта кандай жагдайлар бар экен? Дагы жабылган көчөлөр же тескерисинче ремонттон кийин ачылган жаңылыктар боло турган болсо, бизге кабарлап коюңуз. А биз өз кезегинде бүтүндөй угармандарга жар салып коелу. Жаныңызда Авторадио, көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Кыргыз гидромет сообщает, что сегодня, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, в Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается плюс 30 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Лайф на Авторадио. Заряжайся каждый будний день с 7 до 10. И поехали!
1: Мына ушундай чакырык менен Запорожду улабатып, минтип таң калайфтын 3-чү саатына келип калдык. 9:06 мүнөт. Барыңыздарга дагы бир жолу кутман таң.
2: Ну что, друзья, доброе утро всем еще раз. Утро доброе продолжается, а вместе с ним и начинается и третий час нашего эфира. Мне этот час хочется начать такой вот с полезной информацией, да? Ты знаешь, я скажу, вот иногда ущерб может быть причинен не нам, а по нашей вине другим людям. Ну, что очень даже печально, да? И, например, в результате дорожного происшествия, повреждения чужого имущества или других непредвиденных обстоятельств. И в таких случаях финансовая ответственность может оказаться весьма серьезной. Именно поэтому существует страхование ответственности. Оно помогает компенсировать ущерб, избежать крупных расходов. А сегодня вот хотим поговорить о том, как работает этот вид страхования и кому он может быть полезен.
1: Анан кунт койп ушуну угуп алыңыздар. Себебинде баарыбыз жолдо жүрөбүз, туурабы? Кээде эң арзан сунушту тандайбыз, баарыбыз эле, бирок эң арзан полис ар дайым эле эң пайдалуу боло бербейт. Ошондуктан келишимдин шарттарын жакшылап окуп чыгып, эмнелер камтылганын жана кайсы учурларда камсыздандыруу күчүнө кирерин тактап алуу маанилүү. Эсиңизде болсун, жакшы камсыздандыруу күтүлбөгөн кырдаалда убакытты, каражатты жана эң негизгиси тынчтыкты сактап калууга жардам берет.
2: Ну а сегодня оформить страховку стало намного проще. Теперь даже не нужно специально ехать в офис и тратить свое время.
1: Ооба, туура айтасың, эми камсыздандыруу полиси Бакай мобилдик банк аркылуу тез жана оңой эле тариздөөгө болот экен.
2: Причем вот Бакай страхование, допустим, да, предлагает практически, ну, все виды страхования. Это ОСАГО, это КАСКО, страхование жизни, имущества, путешествий даже, пассажиров и грузов.
1: Анандагы азыр пайдалуу акциялар жүрүп жаткан эсиңиздерге салалы. Мисалы, ОСАГО полисин жаңарткан кардарларга 30% кэшбек берилет. Акция ушул жылдын аягына чейин уланат.
2: Заманчиво, заманчиво, друзья. Так что, ну, имейте в виду, вот, что такая полезная информация есть от страховой компании, да?
1: Азыр болсо дароо дал ушул 3-чү сааттын оюнуна баш багалы. Өзүнчө белеги бар, сиздерден кызыктуу окуялар болсун дегендей баштай берели.
2: Да, начинаем.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
2: А мы хотим пригласить всех наших слушателей на большой сольный концерт Бека Бурбиева. Любимая песня Бека Бурбиева, Аскат.
1: Акыркы кезде элдин баары ырдап хит болоткан «Мен сени сүйөм».
2: Да, ну прям сердечко самое, да? Народный артист Кыргызской Республики, любимый исполнитель миллионов Бек Бурбиев приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Любимые песни, живой звук, ну, еще и особая атмосфера, да, друзья? И невероятный вечер на берегу Иссык-Куля подарят яркие эмоции каждому зрителю. Это прекрасная возможность услышать легендарные хиты в живом исполнении и, конечно же, провести вечер в компании любимого артиста. Место мероприятия ипподром Чулпан-Ата 17 июля будет, это как раз-таки пятница, да? Начало 18:30, друзья, не упустите такой прекрасный шанс. Есть возможность у наших слушателей попасть на этот концерт совершенно бесплатно.
1: Өзүнчөлөмдө бир комбо болуп калат экен, жакшы көргөн артистиң, жакшы көргөн ырларың, анан ушунун бардыгы сен жакшы көргөн, сен эңсеген көл жээкте.
2: Ну, я прям туда уже захотела.
1: Жо, анан дагы билетин бекер деген айтсаң. Мына комплекс, комплекс, достор. Бек Бурбиевдин концертине эки кишилик чакыруу барагын ыйгарабыз. Кимде-ким бүгүнкү тема боюнча автоокуяларда эң кызыктуу сонун окуя айтып бере турган болсо, а тема болсо кандай болот, Яна?
2: Кто должен ехать с вами в машине на переднем пассажирском месте? Мне кажется, больная тема многих, да?
1: Достор арасында дайым талаш орун бул нерсе. Анан үйбүлөдө кандай экенин аны улуулар отурат негизи. Кыргыз айтты го, эркек отуруш керек депчи. Бирок менде андай болбойт экен. Менде дайыма алдыда жанымда келинчегим отурат экен.
2: Ой, я с тобой полностью согласна. Вот так и должно быть. Так и должно быть. Но смотри, когда действительно, да, взрослый человек рядом с вами находится, ну, просто, ну, я не могу вперед сесть. Я сначала скажу, да, что можно будет, вот, пожалуйста, присаживайтесь, мол, если вдруг куда жалгап, деп айтпаймын бе? Он скажет то, что нет, он не сможет там спереди ехать по какой-то причине, то я с радостью, конечно, сяду рядом с супругом.
1: А, мисал үшін, мен апам алдына отырбайды, да?
2: А почему?
1: Отыр албайым дей береді, да? Қорқу берем, деп, да? Машиналар мені көздей келе атқандай болу, қорқу берем, аның көрі, тыңша артында отырар кем жақсы, деп, отырбай.
2: Так что, в вашей семье никто не ругается, да?
1: Не, мисал үшін, мен жанында, мисал, дайыма келіншейме отырады кем. А, сіздің жаныңызда, унаңызда, алдыңқы орында, сіздің жаныңызда кем отырушы керек. Жана эмне себептен? Достор, кызыктуу окуяларды узатыңыздар, өзүңүздүн вариантыңызды WhatsApp номер 0709-118-118 аудио билдирүүлөрдү сураныч узактыгын 20-30 секундтан ашырбаганга аракет кылыңыздар.
2: Да, отправляйте свою уникальную историю. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. А, за самую интересную историю мы подарим 2 билета на концерт Века Бюрбиева. Итоги подведем в конце этого часа, так что ждем, пишите.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории.

0: Садагам деп аталды сонлор десте. Элиас Кудрятовка рахматыбызды айтабыз.
1: Получаем от вас сообщения, от вас истории. Есть сразу два аудиосообщения, да? Может, начнем с одного? С первого, который отправил, да.
0: Ола, достар, тема болсо, сиздин жаныңызда, машинен алдыңкы орнында, ким отуруш керек, жана эмне себептен деген суроону бердик эле, угармандарыбыз не дептер угалы.
2: Доброе утро, Авторадио. Доброе утро, страна. Вот уже 5 лет на переднем сиденье в кресле сидит мой старший ребенок, дочь. И никто с ней не спорит, потому что она старшая.
1: Ну, вот это вот поворот, неожиданный ответ. Ну, дочка молодец.
0: Жо, бул жактан дагы мындай, ал алтында отурганга эч ким тийишпейт деп атпайбы? Эгер де атасы ушундай тон менен үйүндөгүлөргө да ушундай айткан болсо, албетте эч ким тийише албайт да, туурабы?
1: Да. Есть еще сообщение. Среди друзей друг. Ну, логично, да? А если мы едем с семьей, то жена пишет.
0: Жанагы дос деген кандай тандап калды?
1: Ну, наверное, допустим...
0: Менимче, жетишкен отырат башкет. Ким биринчи отыру алса, ошол отырат.
1: Или же лучший друг, да? Среди пацанов, среди парней бывает такое?
0: Эй, талашып, урушкандар бар ошо жерде. Интернетке чейин бир тамашалуу видеолор чыгып кеттир го. Ушундай талашып, мушканга чейин бар жат го.
1: Бывает и такое. Есть еще голосовое сообщение.
0: Угабыз.
3: Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү радиом. Саламатсыз Баскат. Саламатсызбы, Диана. Здравствуйте, Диана. Диана, ну, кто должен ехать на переднем сидении? Если это с домашними еду, то у меня жена на первом месте. А если еду с пассажирами, вот,
1: то тоже жена на первом
3: если
1: месте.
3: Их четверо, то я посажу, во-первых, это авторадио, либо Диана, либо Асхат.
1: Нам с Скатом теперь нужно определиться, да, кто сядет, он или я.
0: Либо две тарсели айтиш керек, да?
1: Диана деп.
0: Асхат деп айтиш керек, да? Достор, келиңиздер. Сиздердин да окуяларды кабыл алабыз, күтөбүз. Саатына аялы чейинде убакыт бар экен. Бекбарбиевдин концертине кечлик чакыруу барагыбыз даяр. Машиныңыздын алдыңкы орунда сиз менен ким олтуруш керек жана эмне себептен? Үй бүлө дегенде байкадыңбы? Көбү жубайын айтып атат. Демек мен туура жолду эле бараткан окшойм.
1: Молодец, үйгө келгенде да аялга ушундай айтып берип койсун.
0: Айтып койсун, айтып коюнчу. Ушундай деди, мен туура эле жашап турдум деп коюн, алда сүйүнүп калсын. Такыр алдынан түшпөй калсын, э.
1: Здорово. А у нас есть еще одна полезная информация. Знаешь, вот, Аскат, что важно для покупателей, тех, кто вот приобретает квартиру, приобретает дом?
0: Менимче, бул ишенимдүү курулуш компаниясынын тандоо эң биринчи орунда турат деп ойлойм. Эң негизги маселелердин бири. БРК Групп курулуш тармагында 15 жылдан ашуун убакыттан бери ийгиликтүү иштеп келет. Компания долбоорду иштеп чыгуудан тартып курулуш иштерине жана кийин турак жайды башкарууга чейин бардык этаптарды көзөмөлдөйт. Учурда компаниянын портфелинде 11 долбоор бар экен. Алардын жалпы аянты 350 000 чарчы метрден ашат. Эң негизгиси 2000 ашуун үй бүлө БРК Групп компаниясына ишеним көрсөтүп жаңы батирлердин ээси болушкан.
1: Я думаю, что именно вот по этой причине все больше жителей Бишкека рассматривают именно Восток-7 как место для будущей жизни.
0: Мына ушундай керектүү жана сиздер үчүн пайдалуу маалымат. Ар бир кыргызстандык үйлүү болсун, ар биринин үйү болсун.
1: Да, утренний лайф на авторадио продолжается. Наш WhatsApp номер, да, хочу напомнить, 0709-118-118. Именно туда ждем от вас свою уникальную историю. Хочу напомнить тему нашего сегодняшнего эфира. Кто должен и сидеть на переднем сиденье с водителем, друзья? Отправляйте, в конце часа подведем итоги.
4: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Ливом, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Нацбанк предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестные распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности предоставляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с физлицами. В Кыргызстане с 1 июля начали штрафовать таксистов без лицензии. Как напоминает ГОБДД, штраф для физлиц составляет 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов. По всей республике уже проходят рейды. Водителей-нарушителей, подключенных к крупным агрегаторам, оперативно блокируют в системах приема заказов. На сегодняшний день разрешительные документы получили уже более 20 тысяч таксистов, а сам процесс максимально упрощен. Оформить лицензию можно онлайн через приложение «Тюндык». С 3 июля запускаются сезонные прямые рейсы по маршруту Астана-Тамчи-Астана. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, самолеты казахстанского лоукостера будут летать до 31 августа дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Направление рассчитано на период летних отпусков. Кроме того, уже действует аналогичный сезонный маршрут из Алматы. Программа стартовала 18 июня и продлится до 30 августа. Полеты осуществляются по четвергам и воскресеньям. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Aquifruit во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Автоистории на Авторадио.
1: Продолжаем получать от вас истории, друзья, тема нашего сегодняшнего эфира. Кто должен сидеть на переднем сиденье вместе с водителем, рядом с водителем, да? И получаем много сообщений, даже есть слушатели, которые не поленились, скопировали историю и отправили, на самом деле, очень длинное сообщение. Но я хочу вот прочитать итог.
2: Бүгінгі бұл белдіру, меніңше, автоқиялардың тарихындағы мұндан кейінгілеріндегі деле рекорд болып бош керекті ойлып қойдым да, мұнша ұзақ болбайды бош керек мұндан ары деле.
1: Мұндан да ұзынырақ болбайды деп ойлайсың, білмеймін, шылып мойнтып бармағыммен ұлды ғылы ойлаттам, ғылы ойлаттам бұл СМС кеті ойлататы шығып айбағандай ұзын СМС екен. Хочу вот смысл да передать.
2: Некен.
1: Мужчина должен смотреть вперед, в будущее. Его будущее – это его жена. А мама – это надежный тыл, который всегда прикроет спину.
2: Ну шында алдына бәрі аял отырыш керек бол қалды.
1: Ошында оқ қалады кен
2: ола. Ошыл нәрсені түшіндіруш үшін, жазыс үшін, ұшынша ұзақ оқия жазғандырмайыз бе? Азаматсыз, бірақ соның кен. Дәуір бүлдір бар бізді, саламатсыздар бі дейді. Алдыңқы орында апаң же атаң отырыш керек. Анкені алар ережені жана ғайыны ерті көрет. Мисалы, аталар ережені жақшы білішет дейді, алеме апалар болса ғайыны алыстан көрет дейді.
1: Ғайынер ділеміз, дейді, алыс жақта онан дәлі ертелі көріп көріп көріп апалар.
2: Ой, мен апам артында отыр алып тілі. Ай-ай-ай, гел-тат, дейді көріп көріп.
1: Ошындай да қолады. Есть еще сообщение. Здравствуйте, на переднее сиденье всегда подсаживаю дочку, ведь она GPS-навигатор, который указывает маршрут. Иногда с ней спорим, по какой улице ехать, чтобы быстрее доехать. Иногда ругаемся о том, что маршрут не такой построили. Да, сейчас просто сидеть с дочкой необходимо.

0: И мне намного удобнее перенастраиваться, пока дочь регулирует местоположение. 5-7 минут паркуюсь, чтобы легко выехать обратно. Дочь тоже орет: «Мама, ровнее ставь автомобиль», пишет.
1: Эй, чынеле, алдына жол билген бирөө отуруш керек бе дейм да, айдоочуга жардам болот да, эрежелерди айтып турат. Анан алыскы сапарда айдоочунун жанында ким отуруш керек? Айдоочуну уктатпай, эриктирбей, сүйлөп, кызыктуу окуяларды ырдап берип, кызыктуу окуяларды айтып берип турган бирөө отуруш керек да. Себеби дегенде салонда баардыгы уктаса, айдоочу дагы алар кошулуп уккусу келе берет го.
0: Мага окшогон бирөө отуруш керек экен да.
1: О, болду, мына.
0: Сонун. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Друзья, принимаем еще сообщения от вас. Можете отправить голосовое сообщение не более 20 секунд, да? А в конце этого часа объявим очередного победителя, который в скором времени отправится на концерт Века Бурбиева.
2: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории.

0: Автомонитор.
1: Автомонитордун кезектеги чыгарылышы жана сиздер үчүн керектүү болгон маалымат. Азыркы учурда тыгындар жөнүндө айта турган болсок, достор, жумушчулар шаарчасы аймагында Гагарин көчөсүнүн айрым тилкелеринде тыгын болот экен. Жана ушундай эле көрүнүш Манас проспектиси менен Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында орун алган экен.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Высокульской области днем плюс 19, в Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается плюс 30 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Нацбанк предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестные распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности предоставляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с физлицами. В Кыргызстане с 1 июля начали штрафовать таксистов без лицензии. Как напоминает ГОБДД, штраф для физлиц составляет 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов. По всей республике уже проходят рейды. Водителей-нарушителей, подключенных к крупным агрегаторам, оперативно блокируют в системах приема заказов. На сегодняшний день разрешительные документы получили уже более 20 тысяч таксистов, а сам процесс максимально упрощен. Оформить лицензию можно онлайн через приложение «Тундык». С 3 июля запускаются сезонные прямые рейсы по маршруту Астана-Тамчи-Астана. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, самолеты казахстанского лоукостера будут летать до 31 августа дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Направление рассчитано на период летних отпусков. Кроме того, уже действует аналогичный сезонный маршрут из Алматы. Программа стартовала 18 июня и продлится до 30 августа. Полеты осуществляются по четвергам и воскресеньям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги

0: motor жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы, бережно и профессионально, помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
3: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадске и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, в Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается плюс 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4 микрорайон, 46.
0: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Нацбанк предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестные распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности предоставляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с физлицами. В Кыргызстане с 1 июля начали штрафовать таксистов без лицензии. Как напоминает ГОБДД, штраф для физлиц составляет 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов. По всей республике уже проходят рейды. Водителей-нарушителей, подключенных к крупным агрегаторам, оперативно блокируют в системах приема заказов. На сегодняшний день разрешительные документы получили уже более 20 тысяч таксистов, а сам процесс максимально упрощен. Оформить лицензию можно онлайн через приложение «Тундык». С 3 июля запускаются сезонные прямые рейсы по маршруту Астана-Тамчи-Астана. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, самолеты казахстанского лоукостера будут летать до 31 августа дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Направление рассчитано на период летних отпусков. Кроме того, уже действует аналогичный сезонный маршрут из Алматы. Программа стартовала 18 июня и продлится до 30 августа. Полеты осуществляются по четвергам и воскресеньям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1 выда.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля, центр отдыха Акмарал, в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.com.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадске и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, в Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается плюс 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
3: Экорай! Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Нацбанк предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестные распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности предоставляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с физлицами. В Кыргызстане с 1 июля начали штрафовать таксистов без лицензии. Как напоминает ГОБДД, штраф для физлиц составляет 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов. По всей республике уже проходят рейды. Водителей-нарушителей, подключенных к крупным агрегаторам, оперативно блокируют в системах приема заказов. На сегодняшний день разрешительные документы получили уже более 20 тысяч таксистов, а сам процесс максимально упрощен. Оформить лицензию можно онлайн через приложение «Тундык». С 3 июля запускаются сезонные прямые рейсы по маршруту Астана-Тамчи-Астана. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, самолеты казахстанского лоукостера будут летать до 31 августа дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Направление рассчитано на период летних отпусков. Кроме того, уже действует аналогичный сезонный маршрут из Алматы. Программа стартовала 18 июня и продлится до 30 августа. Полеты осуществляются по четвергам и воскресеньям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Сметана и зелень божественно!
7: Это пицца!
6: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Мотосаякатка даярсыз ба? Анда өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ұмытпаңыз. Сапатты және сенімді шлемдерді Мотошоп дүкенінен таба аласыз. Еуропадан келген бюджеттік және премиум шлемдерден чоң таңдаусы. Бұйрықпа менен алып келу қызметі. Ошондой эле мото тетиктер және аксессуарлардың кеңірек ассортименті сіздер үшін. Біз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефоны 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенше.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, в Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается плюс 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: А отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
13: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ливом, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание, систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц, без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тенгев за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более миллиона человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
2: Лицензия НБКР 053.
3: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк
0: Групп». Реклама.
4: Жарнама.
5: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранчменен жаратыңыз.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Instagram motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
5: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Yves Rocher KG и по телефону 0500 50

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадске, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, в Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается плюс 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент.кг». Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ливом, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание, систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тенов за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Bu şehirde ben dostların altında çok periydim. Korpagandı yürendim, dostlardı taktım. Cana özüme bolgun işenimim arttı.
3: Alim School. Bul güçtü bilim berüü. 21-ci ğılımdın gönümdörün önüktürüü. Cana ar bir balığa bolgun kam korduk. Toluk gündük mektep. Kırgız cana orus dildüü klaslar. 1-ci'den 5-ci klaslarga çeyin kavulalı ulanuda. Canı filial Zoom'dun canında. Abdurrahmanov köçüsü 175A. Akciya 15-ci yılga çeyin ulanat.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: Арт деко мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызский Драмет, завтра, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. Ночью опустится до 17. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 28 градусов. Ночью понизится до 18. В Высокорской области днем плюс 16. Ночью опустится до 7. В Нарыне также осадки. Днем плюс 18. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Ливом, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание, систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц, без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тенгев за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
2: Лицензия НБКР 053.
3: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
0: Групп». Реклама.
4: Жарнама.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дариги Канчары, Гагарин көчөсү 5 бөлчөк 1.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткей же, ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызский гидромет, завтра, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. Ночью опустится до 17. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 28 градусов. Ночью понизится до 18. В Высокорской области днем плюс 16. Ночью опустится до 7. В Нарыне также осадки. Днем плюс 18. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева, 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова, 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Инстаграм fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
11: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание, систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тенгев за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
3: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: прут во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбард-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбард-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызский Драмет, завтра, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. Ночью опустится до 17. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 28 градусов. Ночью понизится до 18. В Высокорской области днем плюс 16. Ночью опустится до 7. В Нарыне также осадки. Днем плюс 18. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: десятках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание, систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц, без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тиенов за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более миллиона человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
2: Лицензия НБКР 053.
3: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмарк
0: Групп». Реклама.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: кайрылып калабыз го биз айымдарга тийишкенде же бир нерсе сураганда кино тасманын аталышы ошондой экен. Бирок мен ачыгын айтсам бул тасманы көрбөптүрмүн.
1: Мен аябай көргөм, аябай сонун.
0: Бир канча жыл мурун чыкты эле?
1: Бир 2-3 жыл болуп калды.
0: 2
1: болбосо 2 жылдын тегерек жетти. Анан
0: о, мына бар.
1: А, бар экен.
0: 84-28 абонентине дүркүрөгөн кол чабалар болсун. Жеңиш коттосун. Буга чейин бир нече угармандарыбыз көптөгөн билдирүүлөрүн өз варианттарын жазды. Бирок 84-28 абоненти чоң кыз деп кино тасманын атын туура таап, алгачкы туура жолун узатып жеңишке жетти.
1: Белексиздик сизди. Куттуктайбыз. Жана толук маалыматты WhatsApp-ыңызга жөнөтүп коёбуз.
2: Фрагмент оюну. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. Ночью опустится до 17. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 28 градусов. Ночью понизится до 18. В Высокорской области днем плюс 16. Ночью опустится до 7. В Нарыне также осадки. Днем плюс 18. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
5: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Ливом, спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание, систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц, без учета налогов, а система горячего водоснабжения 79 тенгев за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700.
2: Эмарк Групп.
0: Реклама.
3: Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: осадки. Днем плюс 18, ночь столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Car Audio».
1: Торговая компания «Car Audio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Car Audio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: Прут во всех магазинах страны.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Как доставить груз на строительную площадку?
6: Тебе поможет Чагылган.
5: Отгрузить урожай?
6: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
1: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
12: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тенгов за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более миллиона человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
2: Лицензия НБКР 053.
3: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
0: Групп». Реклама. Джернома.
4: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень божественно.
3: Это пирог.
2: Грибы в сливочном соусе. Нежно.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызский Драмет, завтра, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. Ночью опустится до 17. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 28 градусов. Ночью понизится до 18. В Высокорской области днем плюс 16. Ночью опустится до 7. В Нарыне также осадки. Днем плюс 18. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель.

0: Представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
1: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
4: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
7: Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
10: Экорай, все, что нужно, покупай.
11: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
10: Экорай, натуральность выбирай.
12: На работу. На встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание, систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц, без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тенгев за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: таштым анайыңызды бир кранчмен жаратыңыз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Уже 18 июля «Лямбарфест ИК-26». Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест ИК-26». Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
7: Реклама на Авторадио.

0: Сообщает Кыргыз Гидромет. Завтра, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. Ночью опустится до 17. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 28 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 16. Ночью опустится до 7. В Нарыне также осадки. Днем плюс 18. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Car Audio.
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание, систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц, без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тиенов за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
2: А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением? Без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях? Легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более миллиона человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
3: Лицензия НБКР 053.
4: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмарк
0: Групп». Реклама.
5: Жарнама. Bu şehirde ben dostkanın altında çok periydim. Korpagondu yürendim, dostlardı taktım. Cana özüme bolgon işenimim arttı.
6: Alim School. Bu güçtü bilim beriyor. 21. yılımdın gönümdörünü önüktürüyor. Cana ağır bir balığa bolgon kam kurduk. Toluk gündük mektep. Kırgız cana orus dildüğü klaslar. 1'den 5. klaslarga çeyin kavulalı ulanuğda. Canı filial Zoom'dun canında. Abdurrahmanov köçüsü 175A. Akciya 15. yılına çeyin ulanat.
7: Үйбүлү, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
9: Экорай, все, что нужно, покупай.
10: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
9: Экорай, натуральность выбирай.
11: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. Ночью опустится до 17. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 28 градусов. Ночью понизится до 18. В Высокорской области днем плюс 16. Ночью опустится до 7. В Нарыне также осадки. Днем плюс 18. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg». Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу.

0: хочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
1: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Али. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане туристов могут обязать страховаться. Министерство экономики вынесло на обсуждение проект постановления, по которому туроператоров обяжут заключать договоры страхования клиентов. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас расходы на поисковые и спасательные операции оплачивает государство, поэтому часть этих рисков хотят передать страховым компаниям. Размер покрытия будет зависеть от маршрута. Для обычного отдыха лимит составит 3 миллиона сомов, а для экстремального туризма – до 5 миллионов. Для самих путешественников полис обойдется примерно в 400-500 сомов в день. По расчетам ведомства, путевки подорожают максимум на 1-2%. За работу без обязательной страховки туроператоры исключат из государственного реестра с последующим запретом на деятельность. В Бишкеке с 1 июля вступили в силу новые тарифы на техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в муниципальном предприятии столичной мэрии «Бишкек-теплосеть». Согласно приказу департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызстана, стоимость обслуживания сегодняшнего дня составит: система отопления – почти 2 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц без учета налогов, а система горячего водоснабжения – 79 тиенов за 1 квадратный метр общей площади квартиры или помещения в месяц. Мэрия напомнила, как бишкекчанам оплачивать проезд с 1 июля. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью карты Тулпар, банковских карт, QR-кодов, а также других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, не имеющих транспортной карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы Pay24. Для оплаты проезда достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, при использовании карты Тулпар пассажиры смогут бесплатно совершить до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель булчум жана муындардағы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: А с мурными местами дожди. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Car Audio.
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
5: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КО». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
11: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
12: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
13: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
2: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм. И в Роше KG, и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23:00 до 5:00

0: профессиональном уходе, а мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Деятельность лицензирована.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Лэвен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Лэвен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Деятельность
5: лицензирована. Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Поймай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

Уже 18 июля Ламбафест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбафест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Прут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
2: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.

0: Радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Авторадио.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое спал.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира и УИМ F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Тикет.кг. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: создай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля Lambar Fest ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.